0: Got Radio. Get music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».